первый класс. Легко в бою, но труд учения в потах дается нам подчас. И вот задачу непростую мне настоятель поручил —

сказать раскаяние слова. Но удивлен я был немало, когда на грани забытия

полилась из глаз вода. Я все спешил и не случайно, она могла же умереть, чтобы святым Христовым тайнам

Кто в детстве не мечтает о бушующих морях, о плаваниях, восходах и закатах. Но мы потом без жалости бросаем якоря на суше все мечты в прошедшем.

умирая для Творца. Ты в море, и от радости кружится голова, и нет сперва ни скорби, ни печали. Но вот уже в тумане возникают острова, они с пути и опытных сбивали. И множество судов уже причалили туда, сменивши курс, остались на приколе. Одних там топит водка понадежнее, чем вода, другим

за бортом жизни можно очутиться, а там и дно могильное, смотри. В пути ты встретишь мертвые болота и моря, в которых сразу гибнет все.

сплетено, согласно с достижением цели горни. А лишний груз всегда тебя потянет лишь на дно и подведет остойчивость при шторме. К земным вещам душой не прилепляйся,

сердцем легок и крылат. А бездна вот полна греховной горечи солей, грехом порой, как ризой, мы одеты. Но рыба, что живет

пока еще ты в море, разбирайся, что почем, ведь плавание не вечно будет длиться. А мир сей, как Титаник, на погибель обречен, и к ней на всех парах он прямо мчится. Но ты держись фарватера, пути святых отцов, всем сердцем право верь, живи по вере. И станет жизни временной итогом и концом небесный град, святой желанный берег. Усталые матросы встрепенутся, когда душой почувствуют,

Не желает вовеки никто алкоголиком стать. А кто стал, тот себя таковым не признает вовеки. Будет трезвого корчить, божиться и всячески лгать, будто он не больной, а нормален, как все.

И окажется вдруг, что дошел до горячки, до белой. И тогда перед всеми откроется эта беда. Покрывалами тьмы занавесят всегда блудный грех. Но лишенное девство уже не зовется девицей. Что творили во тьме, невозможно от света укрыться. И в утробе зачатая жизнь станет явной для всех. Первозданный Адам, павший в грех, не раскаялся в нем, но солгал всю вину на жену и Творца возлагая. Эта ложь родилась вечной смертью, весь мир убивая. И в сердцах поселившись живет и до наших времен. Но ведь так же и мы не признаемся в жизни другим, что больны наши души постыдными злыми грехами. Мы их лучше упрячем от всех и в сердцах сохраним. Сбережем нашу злобу в груди и за пазухой камень. Но не вечно вулкану хранить в своих недрах огонь.

Он взорвется когда-то, покажет себя, только тронь. И польется на души людей эта адская лава. Наше сердце, зачав беззаконие, рождает грехи. А содеянный грех жалит верной, но медленной смертью. Нам не сделают большего зла никакие враги. Ведь страшнее врагов, чем мы сами, не сыщешь на свете.

Христос воцарится, где было вместилище лжи. И светильник любви озарит вас небесным сиянием.

пусть Христос воцарится, где было вместилище лжи и светильник любви. Зарит вас небесным сиянием, и светильник любви озарит вас небесным сиянием, и светильник любви озарит вас небесным сиянием.

как мне быть не фарисеем? Как стать смиренным мытарем? По виду близок я к спасению, но так ли на

Но как же снять с души оковы? Но как же снять с души оковы? Ее томящие года, ее томящие всегда.

во тьме сокрытый мною клад. А там начало смерти вечной, грехов сокровища лежат.

смилу веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником нашим,

Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего, глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва. Елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам. Не утаишися от чад их в роды, возвещающих хвалы Господни и силы Его, и чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле, елико заповеда отцем нашим, сказать и я сыновом своим, якуда познает род ин, сынове родящиеся, и восстанут, и поверят я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут, да не будут, як уже отцы их, род строптив и преогорчивай, род и же не исправи сердце своего и не увери с Богом духа своего. Сыны ви Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранишь завета Божия и в законе Его не восхотишь ходить, и забыша благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им. Пред отцы их я же сотвори чудеса в земле Египетской на поле Таниосе. Разверзи море, проведи их, представи воды, яко мех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнего в безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовить и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, еда и хлеб может дать, или уготовить и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь, и презре, и огни возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вера ваша Бога, вине же уповаша на спасение Его. И заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им. Хлеб ангельский еде человек, брашно посла им до сытости. Воздвижи юг с небесе и наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подошва посреди стана их окрест жилищ их, и едоша, и насытишася зело, и желание их принесе им, не лишишися от желания своего, еще брашну сущего у стех их, и гнев Божий взыди на ня, и уби множишия их, и избранным Израилевым запят, во всех сих согрешиша еще, и не вероваша чудесем его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчанием, егда убиваше я, тогда взыскаху его, и обращахуся, и утреннего ху к Богу, и помянуше, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбиша его усты своими, и языком своим солгаше ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверишася в завете его, той же есть щедр и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша его в пустыне, прогневаша его в земли безводней, и обратишася и искусиша Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки его в день вонь же избави я из руки оскорбляющего, як уже положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их и источники их, ягода не пьют, посла на ня песья мухи, и поедоша я, и жабы, и растлия, и додержи плоды их, и труды их пругом, уби градом винограды их, и черничие их сланою, и предаде граду скоты их, и имени их огню, послание гнев ярости своей, ярости гнев и скорбь, послание ангелы лютыми, пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи, и порази всякое первородное в земле Египетской, начаток всякого труда их селений хамовых, и воздвижи яко овцы люди своя, и возведи я яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покрай море,
и введе я в гору святыни своей, я гору сию, жестяжа десница Его. И изгнат лица их языки, и по жребию даде им землю ужим жребодаяния, и всели вселение их колено Израилева. И искусиша и приогорчиша Бога Вышнего, и сведение Его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, Его истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую селение, еже вселися в человецах, и предаде в плен крепость их и доброту их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя и достояние свое презре, юноши их поеде огнь, и девы их не осетованы быша, священницы их мечем подоши, и вдовицы их не оплаканы будут, и восстай, яко спя Господь, яко силен шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифова, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога святилище свое на земле основа и увек, и избра Давида раба своего, и восприят его от стадовчих, отдаили спаят его пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упасея внесло би сердце своего, и в

Боже, придоша языцы в достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим, яка вочное хранилище, положиша трупе раб Твоих, брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяша кровь их, яко воды окрест Иерусалима и небе погребая, быхом поношение соседам нашим, подражнение и поруганием сущим окрест нас. Доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огни рвение Твое, пролей гнев Твой на язык, не знающие Тебе, и на царствие я же имени Твоего не призваша, яко поедоша Иакова и место Его опустошиша. Не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего. Господи, избавины и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увестся в языцах пред очима нашим отмщение крови раб Твоих пролитые. Да внидет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои ясно бди сыны умершленных. Воздашь соседам нашим седмирицую в недра их поношение их, им же поносишь Тя, Господи. Мы же люди Твои и овцы пажити Твоя, исповемося Тебе, Боже, вовек, в род и род возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля ван ми, наставляя яко овча Иосифа, сидяй на херувимих явися пред Ефремом и Вениамином и Манасием. Воздвигни силу Твою и приди во еже спасти нас. Боже, обрати ны и просвети лице Твое и спасемся. Господи, Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитайши нас хлебом слезным и напоиши нас слезами в меру. Положилися нас в пререкание соседом нашим и врази наши подражнишаны. Господи, Боже сил, обрати ны и просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принеслыси, изгналися языки и насадилися и. Пути сотворилися пред Ним и насадилися коренья Его. И исполни землю, покрый горы сень Его и ветви Его кедры Божия, простри розги Его до моря и даже до рек отрасли Его. Вскую низложилися и оплот Его, и обымают и всеми уходящие путем. А зоба и вепрь от дубравы, и выединенный диви по еде и. Боже сил, обратися уба, и призри с небесе и вишь, и посети виноград сей, и соверши и Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. Пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе, и не отступим от Тебе, оживишенный, и имя Твое призовем. Господи, Боже сил, обрати ны и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Иаковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красень с гуслями, вострубите в новомесячи трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Иаковлю. Сведение его Иосифе положи ей, внегда изыти ему от земли египетские. Языка его же не ведешь и услыша, от яд, от бремени хребет его, руце его в каши поработасти. В скорби призвал мя Иси и избавих тя, услышав тя в тайне бурне, искусих тя на воде пререкания. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам Израилю, аще послушайши мене. Не будет в тебе Бог нов, ниже поклонишися Богу чуждему. Азбо есть им Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполню я. И не послушаша люди мои гласа моего, и Израиль не внят ми. И отпусти их я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих. Аще быша люди мои послушали мне, Израиль аще бы в пути моя ходил. Не о часом же уба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаши ему, и будет время их век. И напита их от тука пшенична, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников приемлете. Судите сирую Богу, смиренные нище оправдайте, измите нищею Бога из руки грешничьей, избавите Его. Не познаша, не же уразумеша, во тьме ходят, да подвижется вся основание земли. Азрех Бози есте и сынове Вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь его всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко се врази твои возшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу, на люди твоя лукавна ваша волею, и совещаша на святые твоя реша, приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завещаша, селение Идумейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Амон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире, ибо и Ассур прииде с ними, быша в заступление сыновом Лотовым, сотвори им, яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребившися в Аендоре, быша, яко гной земный, положи князи их, яко Арива и Зива и Зивея и Салмана, и вся князи их, и жереша, да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, так опоженеши я бурю твоею и гневом твоим сметеши я. Исполни лица их бесчестия и взыщут имени твоего, Господи. Да постыдятся и сметутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя тебе, Господь, ты един, вышний по всей земли. Коль возлюблено население твое, Господи, сил, желает и скончевается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася Бозе живе, ибо птица обрети себе храмину, и горлица гнездо себе, и где же положит пенцы своя. Алтари твоя, Господи, сил, царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому твоем, в веки веков восхвалят тебя. Блажен муж, ему же есть заступление его у тебе, восхождение в сердце своем положи, вою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагая, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Боже Яков, защитничи наш, вещь Божий и призем на лице Христа Твоего. Яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволь их приметатися в дому Бога моего паче, неже житими в селении грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволил иси, Господи, землю Твою, возвратил иси плен Яков, оставил иси беззаконие людей Твоих, покрыл иси вся грехи их, укротил иси весь гнев Твой, возвратился иси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься ныне, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дай нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему. Обачи близ боящихся Его, спасение Его. Селите славу в землю нашу, милость и истина срестостися, правда и мир облабызастася, истина от земли восия и правда с небеси приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Воссияй в сердцах наших человеколюбче, Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи очего евангельских Твоих проповеданий и разумений. Вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши, духовное жительство пройдем, вся яже к благоугождению Твоему и мудрствующей, и деющей. Ты, Боиси, просвещение души телес наших, Христе Божий, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и все святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Законие мое, наипаче мы имя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть выну, тебе единому согреших и лукавое пред тобою сотворих, якуда оправдишися во слове всех твоих и победиши внегда судите ти, все бы в беззакониях зачем.

Небесный, но се паки, яко же пес на свою блевотину, ко греху возвратився, сего ради праведно сею лютую бедою наказуешь имя. Но услыши мя, Господи Боже мой, в день печали сия.

Отче Небесный, злыми делы удалився от Тебе и по работе все суетному миру сему. Тем же и пожигай все лютую скорбью, утопая в глубоких дебрях отчаяния. Но Ты, яко милосерд и человеколюбец, прими мя заблудшего и спаси мя от беды.

и смыслоподателю, о преблагий утешителю, настави мя глаголоти достойное пред Тобою. Ум же мой печалью мира сего смущаемый, и душу мою помраченную страстьми, исполни божественного Твоего утешения.

Непрезни, о преблаги, владыко, отврати убо лице Твое от грех моих, но не отврати лица Твоего от раба Твоего, яко скорблю.

и любви к роду человеческому, Отче Небесный, послал Еси единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. И же на земли явися, из человеки поживе, последи же безгрешен сы,

Любе, Христе Боже, яко наше да ради спасения крест и смерть претерпеть изволил Иси, исповедуй правосудие Твое, яко истинную и судом навел Иси на мя скорбь сию грех

И преблаги, Господи Боже мой, заступничи обидимых и безнадежных надеяния, возри оком благоутробие Твоего на озлобление и скорбь мою,

Преблаги, Господи Боже мой, заступниче обидимых и безнадежных надеяние, возри оком благоутробие Твоего на озлобление и скорбь мою,

И по делом моим ты хочешь имя спасти, ты весь им же образом спасти мя. Спаси убы меня, яко же хочешь и, яко же можешь и, яко же веси, ими же веси судьбу.

со мной, еже хочешь, а че хочешь имя иметь и во свете, буди благословен. А че хочешь имя иметь и во тьме, буди паки благословен. А че отверзишь ими милосердие,

Аще не погубишь имя со беззаконьми моими, слава безмерному милосердию Твоему, аще погубишь имя.

Есть открытые двери, святые места, если в них хоть однажды войдешь, то потом, где б ты

лампад и свечей, в стороне от мирских и назойливых глаз, на рассвете ли дня или в закате лучей, слышишь?

Лихолетие, святую обитель сию нам спасение Господь сохранил. Поклоняясь древним

вечей, в стороне от мирских и назойливых глаз, на исходе ли дня или в рассвете лучей, слышишь, братья молятся Богу о нас. Отвлекись ненадолго от суетных дел, в мире место иным есть вещам. Приезжай в монастырь.

люди живут под гипнозом змеи, в пределах греховной своей колеи. Ведет она влево и вправо, но ввысь не имеете права. Душа опустилась

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь в землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст

Вот так же и сердце для жизни дано, но страсти его иссушили давно, живя для греха и для тела. Как камень оно затвердело, там гибнут все всходы,

Тиранширует лишь тело, тащает душа, от глада стеная и еле дыша. Она ведь небесная гостья, а ты ей все страсти до кости. Не ест она мяса и водки не пьет, ей похоть плотская, полынь

Люди гордятся, не видят себя, хребет распрямляя, а душу горбя. Любовь утеряли, плачут.

кто душу свою для греха сбережет, ее потеряет, до пепла сожжет, и будет до срока скверниться. Он сам свой палач и убийца. Кто грешную душу погубит свою, зверье убивая,

сосуд моей души, никем не видим он. В нем нищета, одни гроши, амбиций миллион, в нем жажды сто.

Горная вода. Стремясь наполнить свой сосуд, храню любовь и мир. Пускай душа приложит труд, а Бог спасет от дыр, и станет чаша.

для побед мы рождены. Нередко терпим поражение, оно и нужно для смирения.

любви заводим споры мы. Мы любви и грезим, и поем. Коль есть любовь, то души зажжены небесным или низменным огнем. Но в большинстве у нас любовь земная, горенью духа плоть мы предпочли. Мы на земле всегда искали рая, а к небесам

тело, как лошадка у души. Но ни голова, ни даже половина, оно должно душе всегда служить.

душа жила с Творцом в его любви. Но Бога утерявши, стала нищей она с

тело наше взято из земли. Бессмертною душой оно живится, оно из грязи рвется в

а голод гложет души без конца. Но чем его обычно утоляют? Плотской любовью мучают.

как нам избегнуть адского огня, который на земле берет начало, ласкает он в объятия маня.

не отдавай же сердца никому, но сердцем всем служи Творцу благому и женщину люби, свою жену, и не сползай в блуда.

чужой по духу и по крови, в ком нет любви и даже боли. Мой враг, томящийся в беде, в ком нет любви и даже боли.

уважить у себе животворно унося, уловляя змеев, гнездом натекая, многими сетьми низлагая Бог слово, запинаясь же уязвившего всемирный рух.

Ревностью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложить отчался еси, и к крещениям царевым непреклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою.

может встретиться везде. Чужой по духу и по крови, в ком нет любви и даже боли. Мой враг, томящийся в беде, в ком нет любви и даже боли.

Есть открытые двери, святые места, если в них хоть однажды войдешь, то потом, где б ты ни

лампад и свечей, в стороне от мирских и назойливых глаз, на рассвете ли дня или в закате лучей.

Великолетие, святую обитель сию нам спасение Господь сохранил. Поклоняйся.

свечей, в стороне от мирских и назойливых глаз, на исходе ли дня или в рассвете лучей, слышишь, братья?

отвлекись ненадолго от суетных дел. В мире место иным есть вещам. Приезжай в монастырь.

Все кодексы законов человечий написаны премудро и подробно, но сердце от страстей они не лечат, хоть их порой использовать удобно, но в сердцах Господь закон.

ближних и себя, отдав на муки. Беда пришла как тать, совсем нежданно. В авто разбился парень, ехав с горки. И скоро я так скоро, как ни странно, в больницу привезла его для сборки. Но цену знал себе наш врач отменно. Больного увидав в кровоточении, принесших он спросил, а у него есть деньги, чтоб заплатить за помощь.

заводим споры мы. Мы любви и грезим, и поем. Коль есть любовь, то души зажжены небесным или низменным огнем. Но в большинстве у нас любовь земная, горенью духа плоть мы предпочли. Мы на земле всегда искали рая, а к небесам

а тело как лошадка у души. Но ни голова, ни даже половина, оно должно душе всегда служить.

душа жила с Творцом в его любви. Но Бога утерявши, стала нищей она сама.

тело наше взято из земли. Бессмертною душой оно живится, оно из грязи рвется в

а голод гложет души без конца. Но чем его обычно утоляют? Плотской любовью мучают.

как нам избегнуть адского огня, который на земле берет начало, ласкает он в объятия маньяк.

смирения уздой. Свежий коня не позволяй командовать, парадом молитву с воздержанием хранять.

не отдавай же сердца никому, но сердцем всем служи Творцу благому и женщину люби, свою жену.

Вьется кол осиновый, что заслужил, то получил, что пользы в отпевании, когда и часу я не жил в любви и покаянии.

под одеянием ангельским. Неправды не было конца под одеянием ангельским. Не вспомнится такого дня, прожитого по-божьему. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Друзья мои, молю в слезах, составьте надпись частную. Здесь похоронен лжемонах. Увы ему, несчастному, он был второй Искариот, обеты не исполнивший. Ему награда всяк поймет,

свободнейшей. Спаси вас, Господи, друзья, вы все прекрасно поняли, и надпись, под которой я с любовью исполнили, и надпись, под которой я с любовью исполнили. Мной ваша преданность по гроб навеки в сердце впишется, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится. Без вас мне будет нелегко тащиться тьмой кромешною, но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Угоните в угол топоры, опять прошу усиленно, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый. Пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый.

смило веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наши, яко же и ми оставляем должником нашим,

Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего, глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва. Елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам. Не утаишися от чад их в роды, возвещающих хвалы Господни и силы Его. И чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле. Елико заповеда отцам нашим, сказать и я сыновом своим, якуда познает род ин, сынове родящиеся, и восстанут, и поверят я сыновом своим. Да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут. Да не будут, як уже отцы их, род строптив и преогорчевай, род и же не исправи сердце своего, и не увери с Богом духа своего. Сынови Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранишь завета Божия, и в законе Его не восхотишь ходить, и забыша благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им. Пред отцы их я же сотвори чудеса в земле Египетской на поле Таниосе. Разверзи море, проведи их, представи воды, яко мех, и настави я облаком во дни, и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камня, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнего в безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне. Пониже порази камень, и потекоша воды, и потоцы наводнишася. Еда и хлеб может дать, или уготовать и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь, и презре, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля. Яко не вера ваша Богови, ниже уповаша на спасение Его. И заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им. Хлеб ангельский еде человек, брашно послай им до сытости. Воздвижи юг с небесей, наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подошва посреди стана их окрест жилищ их. И едоша, и насытишася зело, и желание их принесе им. Не лишишися от желания своего, еще брашну сущего у стех их. И гнев Божий взыди на ня, и уби множишия их, и избранным Израилевым запят. Во всех сих согрешиша еще, и не вероваша чудесем его. И исчезоша в суете дни их, и лето их с отчанием. Егда убиваше я, тогда взыскаху его, и обращахуся, и утреннего ху к Богу, и помянуше, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбиша его усты своими, и языком своим солгаше ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверишася в завете его. Той же есть щедр и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша его в пустыне, прогневаша его в земли безводней, и обратишася и искусиша Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки его в день вонь же избави я из руки оскорбляющего. Яко же положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их и источники их, ягода не пьют. Посла на ня песья мухи, и поедоша я, и жабы, и растлия, и додержи плоды их, и труды их пругом, уби градом винограды их, и черничие их сланою, и предаде граду скоты их, и имени их огню. Послание гнев ярости своей, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми. Пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи. И порази всякое первородное в земле Египетской, начаток всякого труда их селений хамовых. И воздвижи яко овцы люди своя, и возведи я яко стадо в пустыне. И настави я на упование, и не убояшися, и враги их покрай море.
и введе я в гору святыни своей, я гору сию, и жестяжа десница Его. И изгнат лица их языки, и по жребию даде им землю ужин жребодаяния, и всели вселение их колено Израилева. И искусиша и приогорчиша Бога Вышнего, и сведение Его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, Его истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую селение, еже вселися в человецах, и предаде в плен крепость их и доброту их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя и достояние свое презре, юноши их поеде огнь, и девы их не осетованы быша, священницы их мечем подоши, и вдовицы их не оплаканы будут, и восстай, яко спя Господь, яко сильный шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифова, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога, святилище свое на земле основа и увек, и избра Давида раба своего, и восприят его от стадовчих, отдаили спаят его, пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упасея внесло бы сердце своего, и в разуме их руку.

Боже, приидоша языцы в достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим, яка вочное хранилище, положиша трупе раб Твоих, брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяша кровь их, яко воды окрест Иерусалима и небе погребая, быхом поношение соседам нашим, подражнение и поруганием сущим окрест нас. Доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огни рвение Твое, пролей гнев Твой на язык, не знающие Тебе, и на царствие я же имени Твоего не призваша, яко поедоша Иакова и место Его опустошиша. Не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, слава ради имени Твоего. Господи, избавины и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увестся в языцах пред очима нашим отмщение крови раб Твоих пролитые. Да внидет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои ясно бди, сыны умершленных. Воздашь соседам нашим седмирицую в недра их поношение их, им же поносишь Тя, Господи. Мы же люди Твои и овцы пажити Твоя, исповемося Тебе, Боже, вовек, в род и род возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля ван ми, наставляя яка овча Иосифа, сидяй на херувимих явися пред Ефремом и Вениамином и Манасием. Воздвигни силу Твою и приди во еже спасти нас. Боже, обрати ныне и просвети лице Твое и спасемся. Господи Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитайши нас хлебом слезным и напоиши нас слезами в меру. Положилися нас в пререкание соседом нашим и врази наши подражнишаны. Господи Боже сил, обрати ныне и просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принеслыси, изгналися языки и насадилися и. Пути сотворилися пред ним и насадилися коренья его. И исполни землю, покрый горы сень его и ветви его кедры Божия, простри розги его до моря и даже до рек отрасли его. Вскую низложилися и оплот его, и обымают и всеми уходящие путем. А заба и вепрь от дубравы и уединенный диви по еде и. Боже сил, обратися уба и призри с небесе и вишь, и посети виноград сей. И соверши и Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. Пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. И не отступим от Тебе, оживишенный и имя Твое призовем. Господи Боже сил, обрати ныне просвети лице Твое и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Иаковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красень с гуслями, вострубите в новомесячи трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Иаковлю, сведение во Иосифе положие, внегда изыти ему от земли египетские, языка его же не ведешь и услыша, от яд, от бремени хребет его, руце его в каши поработасти. В скорби призвал мя Иси и избавих тя, услышах тя в тайне бурне, искусих тя на воде пререкания. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам Израилю, аще послушаешь и мне. Не будет в тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему. Азбо есть Господь Бог твой, изведы тя от земли египетские, расшири уста Твоя и исполню я. И не послушаша люди мои гласа моего, и Израиль не внят ми. И отпусти их я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих. Аще быша люди мои послушали мне, Израиль аще бы в пути моя ходил. Не очесом же уба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаши ему, и будет время их век. И напита их от тука пшенична, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников приемлете. Судите сирую Богу, смиренные нище оправдайте, измите нищею Бога из руки грешничьей, избавите Его. Не познаша, не же уразумеша, во тьме ходят, да подвижется вся основание земли. Азрех Бози есте и сынове Вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь его всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко се врази твои возшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу, на люди твоя лукавного шаволию, и совещаша на святые твоя реша, приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завещаша. Селение Идумейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Амон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире, ибо и Ассур, прииде с ними, быша в заступление сыновом Лотовым, сотвори им, яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребившися во Аендоре, быша, яко гной земный, положи князи их, яко Арива и Зива и Зивея и Салмана, и вся князи их, и же реша, да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, так опоженеши я бурю твоею и гневом твоим смятеши я. Исполни лица их бесчестия и взыщут имени твоего, Господи. Да постыдятся и смятутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя Тебе, Господь, Ты един, Вышний, по всей земли. Коль возлюблено население Твое, Господи, сил, желает и скончевается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася Бозе живе, ибо птицы облети себе храмину, и горлица гнездо себе, и где же положит птенцы своя. Алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя. Блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, вою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагая, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Боже Яков, защитничи наш, вещь Божий и призри на лице Христа Твоего. Яко лучше день един во дворях Твоих паче тысяч, изволь их приметатися в дому Бога моего паче, неже житими в селении грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилась и Господи землю Твою, возвратилась и плен Яков, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их, укротилась и весь гнев Твой, возвратился и си от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься ныне, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращаешься оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему. Обачи близ боящихся Его, спасение Его. Вселите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда и мир облабызастася. Истина от земли воссия и правда с небеси приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Воссияй в сердцах наших человеколюбче, Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи очего евангельских Твоих проповеданий и разумений. Вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши, духовное жительство пройдем, вся яже к благоугождению Твоему и мудрствующей, и деющей. Ты, Боиси, просвещение души телес наших, Христе Божий, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и все святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Твоих очисти беззаконие мое, ныпаче имя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворих, якуда оправдишися во славе всех Твоих и победиши, внегда судите Ти, все бы в беззакониях зачем.

Небесный, но сепаки, якоже пес на свою блевотину, ко греху возвратився, сего ради праведности сею лютую бедою наказуешь имя. Но услыши мя, Господи Боже мой, в день

предтеча Твой Слове Божий, многократно вопиет к совести моей, да покаюсь от злых дел моих, но аз покаянный не брегоха сем. Тем же постижи мя праведный гнев Твой, беды бы и скорби на подоши на мя грешного. Но Ты, Господи Боже, Спасителю мой, прежде даже не посетишь имя, даруй мне время, доплачуся злых моих.

И рабу Твоему, и спаси мя ради милости Твоя, аще бо и согрешив, но не отступих от Тебе, и Тебе единому истинному Богу поклоняюся по

Небесный, злыми делы удалився от Тебе и по работе все суетному миру сему. Тем же и пожигай все лютую скорбью, утопая в глубокий

источниче и смысла подателю, о преблагий утешителю, настави мя глаголоти достойное пред Тобою, ум же мой печалью мира сего смущаемый, и душу мою помраченную страстьми, исполни божественного Твоего утешения.

не презри, о преблаги, владыко, отврати убо лице Твое от грех моих, но не отврати лица Твоего от раба Твоего, яко скорблю.

Роду человеческому, Отче Небесный, послал Еси единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. И же на земли явися, из человеки поживе, последи же безгрешен сый,

Боже, яко нашего ради спасения крест и смерть претерпеть изволил Иси, исповедуй правосудие Твое, яко истинную и судом навел Иси на мя скорбь сию грех.

И преблаги, Господи Боже мой, заступниче обидимых и безнадежных надеяния, возри оком благоутробие Твоего на озлобление и скорбь мою,

милости Твоей, не по делам моим, Ты хочешь и меня спасти, Ты весь им же образом спасти меня. Спаси бы меня, яко же хочешь и, яко же можешь и, яко же веси, ими же веси судьбу.

Со мною же хочешь, а че хочешь имя иметь во свете, буди благословен. А че хочешь имя иметь во тьме, буди паки благословен. А че отверзишь имя,

Аще не погубиши мясо беззаконьми моими, слава безмерному милосердию Твоему. Аще погубиши мясо беззаконьми моими, слава праведному суду Твоему. Яко же

горя любовью однодневною, на чувства тратиться не стали. Сошлись, как вещи без

руки и всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали. Мал срок у этой повести, короткое горение и шаг к ужасной пропасти бездонного растления. А те в пути друг с другом маялись, хотя на вид бывали кроткими, но в спорах жили и состарились.

И так любовь свою облаяли, что вечно души кровоточили. А души были мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось. Ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью вырождением. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы. И хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами. Как не бесилась жизнь вьюга, не погасила искры Божьей, носили тяготы друг друга, и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в Голгофском воскресенье.

Тайных соблазнов, безудержных свобод, но на сердце от них грехов стальное бремя, а нам, казалось, будет совсем наоборот. Но мир идет всегда.

его любовь преклонит небеса. Как истину сыскать в всем мире вечно лживом, а истина одна, а истина Христос. Дай Бог, чтоб в сердце злом, грехами одержимым, святую искру веры по жизни ты понес. А веры той огонь сквозь мир, что в беззакониях, через века гонений, смут и плах —

моей души никем не видим он. В нем нищета, одни гроши, амбиций миллион, в нем жажды сто.

Черная вода. Стремясь наполнить свой сосуд, храню любовь и мир. Пускай душа приложит труд, а Бог спасет от дыр. И станет чаша